0: А теперь давайте послушаем еще один диалог о том, что кто-то сделал.
1: Разберем фразы.
0: Куда ты сегодня ходила?
1: Кё – это сегодня. Доко – вопросительное слово «куда». Помните?
2: Харадзюку ни фуку о кай ни икимаста.
0: Я ходила на Харадзюку за одеждой.
1: Квартал Харадзюку известен множеством модных магазинов. Они популярны среди молодежи, которая следит за свежими тенденциями в моде. Фуку – это одежда. Кай – образовано от глагола «покупать» – кау. Его масс-форма – каймас. Окончание масс опускается и получается кай. В конце добавьте частицу ни, так вы объясните цель похода на Харадзюку.
0: То есть частица ни используется и в Харадзюку ни, и в фукуо кай ни.
1: Верно, но по разным причинам. Ни в Харадзюку ни указывает направление, а ни в фукуо кай ни ику – цель похода. Эти частицы используются в различных ситуациях. Пусть это вас не смущает.
0: А теперь повторите ответ после вопроса.
2: Кё, доко ни икимашта ка? Харадзюку ни фуку о кай ни икимашта. Харадзюку ни фуку о кай ни икимашта.
1: Давайте потренируемся на других примерах. Предположим, вы ходили есть суси. Суси – это?
2: Суси. Суси.
1: Есть? Таберу. А масс-форма?
2: Табемас.
1: Опустив масс, вы получите?
2: Табе. Табе.
1: Попробуйте.
3: Суси о табе ни икимашта.
0: В сегодняшней рубрике «Шаг за шагом» мы изучим названия дней недели.
1: Слушайте и повторяйте.
0: Понедельник.
2: Кецуёби.
0: Вторник.
2: Каёби.
0: Среда.
2: Суйёби.
0: Четверг.
2: Мокуёби.
0: Пятница.
2: Киньёби.
0: Суббота.
2: Доёби.
0: Воскресенье.
2: Ничиёби.
1: В нашем диалоге Мия сказала:
2: Ничиёби ни пиано но энсоу о кики ни икимашта.
1: Услышали название дня недели?
0: Кажется, воскресенье.
1: Правильно. Если вы хотите указать на день недели, добавьте ни и получится ничиёби ни.
0: А теперь послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз.
4: Ничиоби ни пиано но энсоу о кики ни икимашта.
5: Доу дешта ка?
6: Субарашикатта десу.
5: Соре ва йокатта десу не.
6: Шашин о таксан торимашта. Мите кудасай.
7: А, коре Юки-сан.
5: Юки-сан?
0: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о Камакуре, где Мия слушала концерт.
1: Город Камакура находится примерно в часе езды на поезде от Токио. Но когда приезжаешь туда, кажется, что попадаешь совсем в другой мир. Более 800 лет назад здесь обосновалось первое правительство под руководством военачальника.
0: То есть правительство под руководством самурая?
1: Да, святилище Цуругаока Хачимангу связано с кланом феодального самурая Минамото. В городе также находится статуя великого Будды высотой 11 метров.
0: В Камакуре можно многое узнать об истории Японии.
1: Да, но кроме того, Камакура славится и прекрасными видами. Например, вы можете отправиться в поход по холмам и в разные сезоны полюбоваться цветущей сакурой, гортензиями или осенними листьями. А если захотите отдохнуть, можете заглянуть в одно из многочисленных милых кафе или пройтись по модным магазинам.

0: магазинам.
1: А еще Камакура выходит к морю, поэтому в городе есть пляж.
0: На пляже часто собираются серфингисты. Чуть дальше, по береговой линии, будет остров Эносима. Живописное место, которое было изображено на гравюре укиё-э. В Камакуре можно сесть на небольшой поезд линии Эноден и насладиться морским пейзажем по пути на Эносима. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: Оставайтесь с нами и узнаете, получится ли у Там встретиться с Юки.

эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 16 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Японский беспилотник Global Hawk, вероятно, упал в море. Япония публиковала данные о недвижимости нерезидентов. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии выразил поддержку Международному уголовному суду. А сейчас обо всем подробнее. Воздушные силы самообороны Японии сообщили, что беспилотный разведывательный летательный аппарат Global Hawk, вероятно, разбился. Это произошло после того, как в водах у побережья префектуры Тоттори были найдены обломки, возможно, от этого беспилотника. Воздушные силы самообороны утратили связь с этим аппаратом, когда он выполнял полет над международными водами, примерно в 50 километрах севернее данной префектуры, приблизительно в 13 часов во вторник. Именно в это время аппарат, как сообщается, пропал с радара. Данный беспилотник базируется на авиабазе Мисава в префектуре Аомори на севере Японии. По сообщению воздушных сил самообороны, Global Hawk вылетел с этой авиабазы приблизительно в 10 часов 20 минут. Согласно сообщению, это не был учебный полет, при этом цели вылета не раскрываются. Длина Global Hawk составляет около 15 метров, высота 5 метров, а размах крыльев 40 метров. Он может непрерывно находиться в воздухе примерно 36 часов и выполнять миссии наблюдения и разведки с высоты около 20 тысяч метров с использованием инфракрасных камер высокого разрешения. Япония начала закупать беспилотники Global Hawk в 2015 финансовом году для усиления потенциала наблюдения и разведки. Три таких аппарата размещены на авиабазе Мисава. Утверждают, что стоимость каждого составляет около 17 миллиардов йен или примерно 110 миллионов долларов. Начальник штаба воздушных сил самообороны Морита Такахиро на пресс-конференции во вторник сказал, что многие подробности пока неизвестны, но будет сделано все возможное для выяснения ситуации. Правительство Японии впервые обнародовало данные о земельных участках и зданиях, принадлежащих иностранным резидентам, включая граждан Японии. Результаты опроса, опубликованные во вторник, показывают, что около 0,6% зарегистрированной земли в стране принадлежит иностранным резидентам и корпорациям. На Соединенные Штаты приходится наибольшая доля земельной собственности – 27,2%. За ними следуют Китай, на который приходится 22,5%, и Тайвань – 7,7%. Опрос также показывает, что около 0,2% зарегистрированных зданий в Японии принадлежат иностранным.

будущей политики в отношении иностранных граждан. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кихара Минору заявил одной из парламентских надпартийных групп о том, что японское правительство поддерживает Международный уголовный суд. Председатель и другие официальные лица МУС находятся под санкциями Соединенных Штатов Америки. Кихара высказался об этом в парламенте во вторник, во время встречи с членами надпартийной парламентской ассоциации по пересмотру дипломатии в области прав человека. Законодатели призывают правительство потребовать от администрации президента США Дональда Трампа срочной отмены санкций в отношении председателя МУС Аканэ Томоко, которая является гражданкой Японии. Во вторник эта ассоциация вручила Кихара перечень требований. В переданном письме говорится, что ассоциация самым решительным образом осуждает эти американские санкции. И содержится призыв к правительству Японии недвусмысленно заявить протест против данных санкций и потребовать их немедленного снятия. Ассоциация также призывает премьер-министра Такаити Санае выразить поддержку МУС в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, которая планируется позднее в текущем месяце. В ответ Кихара сказал, что правительство последовательно поддерживает МУС, поскольку тот обеспечивает верховенство закона. Сопредседатель ассоциации, бывший министр обороны Накатани Ген, сказал корреспондентам, что Японии необходимо исполнять свой долг и защищать МУС, поскольку Япония – страна, которая поддерживает верховенство закона. Глава управления ООН по правам человека призвал страны оперативно разработать международные правила для защиты прав человека в условиях стремительного развития искусственного интеллекта. В понедельник Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк опубликовал письмо, адресованное разработчикам ИИ и странам. Он также выступил с видеообращением. Тюрк сказал: «Мы стоим на пороге необратимых перемен, которые затронут не только нас, но и будущие поколения человечества». Он добавил, что сегодня люди почти полностью зависит от небольшого числа влиятельных компаний в принятии правильного решения по развитию ИИ на благо всего человечества. Он предупредил, что вред, причиняемый ИИ, не является гипотетическим. Он уже происходит, и это очевидно. Но Тюрк также признал, что искусственный интеллект открывает множество возможностей для прогресса человечества, и что миллиарды людей уже получают от него пользу. Говоря об ИИ-агентах, которые принимают решения и действуют самостоятельно, он сказал: «Все права человека находятся под угрозой, включая право на жизнь и питание, право на неприкосновенность частной жизни, здоровье и безопасность». Тюрк также упомянул призывы сотрудников компаний, занимающихся ИИ, первых лидеров в этой области и ученых, замедлить развитие искусственного интеллекта. Он сказал, что разработчики несут ответственность за постоянное изучение влияния ИИ на права человека и за принятие мер безопасности. Тюрк также призвал страны усилить надзор и проверку компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Он призвал как государства, так и компании наметить план действий по регулированию передовых новых моделей искусственного интеллекта. Генеральные инспекторы правительства США заявляют, что операция страны против Ирана приводит к нехватке боеприпасов, а на расширение производственных мощностей потребуется значительное время. В понедельник группа сотрудников Управления генерального инспектора Министерства обороны и других ведомств составила и представила Конгрессу свой первый доклад о военных действиях в Иране. В докладе рассматривается период с апреля по конец июня. В документе говорится, что использование боеприпасов в ходе операции привело к дефициту стратегических запасов вооружений и выявило узкие места в промышленной базе, препятствующие пополнению запасов. В документе отмечается, что Министерство обороны работает над расширением производственных линий, обеспечением цепочек поставок и укреплением сотрудничества со своими союзниками. Но при этом подчеркивается, что оборонно-промышленной базе требуется значительное время для расширения производственных мощностей. В докладе говорится, что 5 истребителей и 7 самолетов-заправщиков были повреждены или уничтожены. Также уничтожено до 30 беспилотников. Сообщается, что сотни зданий и сооружений на американских базах на Ближнем Востоке получили повреждения. В документе также говорится, что американские дипломатические представительства в соседнем с Ираном Ираке подверглись более чем 600 атакам. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 29-й урок. Мы научимся говорить, что вы делали. Во второй части урока мы расскажем о Камакуре, популярном туристическом месте около Токио.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия вместе с роботом Харусан сидят в гостиной общежития. Мия делится впечатлениями от фортепианного концерта, на котором она побывала в храме города Камакура в воскресенье. Она показывает фотографии, которые сделала на концерте.
0: Послушайте диалог 29-го урока.
2: Нитиобини пиано но энсо о кики ни кимашита.
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия рассказывает о концерте.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: В воскресенье я была на концерте фортепианной музыки.
1: Харусан спрашивает.
3: どうでしたか?
0: Тебе понравилось?
1: Мия отвечает.
2: 素晴らしかったです.
0: Было чудесно.
1: Харусан говорит.
3: それは良かったですね.
0: Замечательно.
1: Мия показывает фотографию пианиста.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: Я много фотографировала.
2: 見てください.
0: Посмотрите.
1: Вдруг что-то на фотографиях привлекает внимание Там.
2: А, коре, Юки-сан.
0: Ой, это же Юки-сан.
1: Электронные сенсоры Харусан заметили необычные эмоции в голосе Там, и щеки робота начинают светиться.
3: Юки-сан?
0: Юки-сан.
1: Пианист на фотографии – это Юки, тот самый друг, с которым Там хочет увидеться в Японии.
0: Кажется, сама судьба сводит их вместе. Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я ходила на фортепианный концерт.
2: ピアノの演奏を聞きに行きました.
0: Запомните эту фразу, и вы сможете говорить, что вы делали. Давайте разберем значение этой фразы. Пиано – это пианино. Энсо – концерт или представление. А все вместе «пианоно-энсо» означает «фортепианный концерт». Частица «о» после этого указывает на объект действия. «Кики-ни» означает «чтобы слушать», а «икимашита» – вежливая форма глагола «ходить» – «ику» в прошедшем времени. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение «кики-ни икимашита» – «ходила слушать». «Кики-ни» состоит из глагола «кику» – «слушать», который в масс-форме звучит как «кики-мас». Уберите «мас» и получится «кики», а затем добавьте частицу «ни», чтобы сообщить о цели действия.
1: Получается, что объяснить цель своего похода куда-то можно, убрав «мас» в масс-форме глагола и добавив к нему «ни».
0: Совершенно верно. В сегодняшней фразе целью было послушать концерт, поэтому после слов «пиано но энсо кикини» добавьте «икимашита».
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
3: Кикини икимашита. Пиано но энсо кикини икимашита.
1: А теперь давайте послушаем еще один диалог о том, что кто-то сделал.
4: Кё, доко ни икимашита ка?
3: Харажуку ни фуку о кай ни икимашита.
0: Разберем фразы.
4: Кё, доко ни икимашита ка?
1: Куда ты сегодня ходила?
0: Кё – это сегодня. Доко – вопросительное слово «куда». Помните?
3: Харажуку ни фуку о кай ни икимашита.
1: Я ходила на Харадзюку за одеждой.
0: Квартал Харадзюку известен множеством модных магазинов. Они популярны среди молодежи, которая следит за свежими тенденциями в моде. Фуку – это одежда. «кай» образовано от глагола «покупать» – «кау». Его масс-форма – «каймас». Окончание «мас» опускается и получается «кай». В конце добавьте частицу «ни», так вы объясните цель похода на Харадзюку.
1: То есть частица «ни» используется и в Харадзюку «ни», и в Фукуокай-ни.
0: Верно, но по разным причинам. «Ни» в Харадзюку «ни» указывает направление, а «ни» в Фукуокай-ни-ику – цель похода. Эти частицы используются в различных ситуациях. Пусть это вас не смущает.
1: А теперь повторите ответ после вопроса.
3: Кё, доку ни икимашта га? Харадзюку ни фуку о кай ни икимашта. Харадзюку ни фуку о кай ни икимашта.
0: Давайте потренируемся на других примерах. Предположим, вы ходили есть суси. Суси – это?
3: Суси. Суси.
0: Есть – таберу. А масс-форма?
3: Табемас.
0: Опустив масс, вы получите?
3: Табе. Табе.
0: Попробуйте.
5: Суси о табе ни икимашта.
1: В сегодняшней рубрике «Шаг за шагом» мы изучим названия дней недели.
0: Слушайте и повторяйте.
1: Понедельник.
3: Кецуёби.
1: Вторник.
3: Каёби.
1: Среда.
3: Суйёби.
1: Четверг.
3: Мокуёби.
1: Пятница.
3: Киньёби.
1: Суббота.
3: Доёби.
1: Воскресенье.
3: Ничиёби.
0: В нашем диалоге Мия сказала:
3: Ничиёби ни пиано но энсоу о кики ни икимашта.
0: Услышали название дня недели?
1: Кажется, воскресенье.
0: Правильно. Если вы хотите указать на день недели, добавьте ни и получится ничиёби ни.
1: А теперь послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз.
4: Ничиоби ни пиано но энсоу о кики ни икимашта.
6: Доу дешта ка?
2: Субарашикатта десу.
6: Соре ва йокатта десу не.
4: Шашин о таксан торимашта. Мите кудасай.
2: А, коре Юки-сан.
6: Юки-сан?
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о Камакуре, где Мия слушала концерт.
0: Город Камакура находится примерно в часе езды на поезде от Токио. Но когда приезжаешь туда, кажется, что попадаешь совсем в другой мир. Более 800 лет назад здесь обосновалось первое правительство под руководством военачальника.
1: То есть правительство под руководством самурая?
0: Да, святилище Цуругаока Хачимангу связано с кланом феодального самурая Минамото. В городе также находится статуя великого Будды высотой 11 метров.
1: В Камакуре можно многое узнать об истории Японии.
0: Да, но кроме того, Камакура славится и прекрасными видами. Например, вы можете отправиться в поход по холмам и в разные сезоны полюбоваться цветущей сакурой, гортензиями или осенними листьями. А если захотите отдохнуть, можете заглянуть в одно из многочисленных милых кафе или пройтись по модным магазинам.
1: А еще Камакура выходит к морю, поэтому в городе есть пляж.
0: На пляже часто собираются серфингисты. Чуть дальше, по береговой линии, будет остров Эносима. Живописное место, которое было изображено на гравюре укиё-э. В Камакуре можно сесть на небольшой поезд линии Эноден и насладиться морским пейзажем по пути на Эносима. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: Оставайтесь с нами и узнаете, получится ли у там встретиться с Юки.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 16 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Японский беспилотник Global Hawk, вероятно, упал в море. Япония публиковала данные о недвижимости нерезидентов. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии выразил поддержку Международному уголовному суду. А сейчас обо всем подробнее. Воздушные силы самообороны Японии сообщили, что беспилотный разведывательный летательный аппарат Global Hawk, вероятно, разбился. Это произошло после того, как в водах у побережья префектуры Тоттори были найдены обломки, возможно, от этого беспилотника. Воздушные силы самообороны утратили связь с этим аппаратом, когда он выполнял полет над международными водами, примерно в 50 километрах севернее данной префектуры, приблизительно в 13 часов во вторник. Именно в это время аппарат, как сообщается, пропал с радара. Данный беспилотник базируется на авиабазе Мисава в префектуре Аомори на севере Японии. По сообщению Воздушных сил самообороны, Global Hawk вылетел с этой авиабазы приблизительно в 10 часов 20 минут. Согласно сообщению, это не был учебный полет, при этом цели вылета не раскрываются. Длина Global Hawk составляет около 15 метров, высота 5 метров, а размах крыльев 40 метров. Он может непрерывно находиться в воздухе примерно 36 часов и выполнять миссии наблюдения и разведки с высоты около 20 тысяч метров с использованием инфракрасных камер высокого разрешения. Япония начала закупать беспилотники Global Hawk в 2015 финансовом году для усиления потенциала наблюдения и разведки. Три таких аппарата размещены на авиабазе Мисава. Утверждают, что стоимость каждого составляет около 17 миллиардов йен или примерно 110 миллионов долларов. Начальник штаба Воздушных сил самообороны Морита Такахиро на пресс-конференции во вторник сказал, что многие подробности пока неизвестны, но будет сделано все возможное для выяснения ситуации. Правительство Японии впервые обнародовало данные о земельных участках и зданиях, принадлежащих иностранным резидентам, включая граждан Японии. Результаты опроса, опубликованные во вторник, показывают, что около 0,6% зарегистрированной земли в стране принадлежит иностранным резидентам и корпорациям. На Соединенные Штаты приходится наибольшая доля земельной собственности – 27,2%. За ними следуют Китай, на который приходится 22,5%, и Тайвань – 7,7%. Опрос также показывает, что около 0,2% зарегистрированных зданий в Японии принадлежат иностранным резидентам и компаниям. Китай лидирует по доле собственников зданий – 44,2%. За ним следует Тайвань – 18,6%, а затем США – 11,3%. Правительство Японии также изучило регистрационную информацию, чтобы выявить владельцев земли и зданий, которые предположительно являются иностранными гражданами и фирмами. Результаты показывают, что им принадлежит до 46% зарегистрированной земли и до 1,7% зарегистрированных зданий. Правительство планирует использовать полученные результаты в качестве основы для разработки будущей политики в отношении иностранных граждан. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кихара Минору заявил одной из парламентских надпартийных групп о том, что японское правительство поддерживает Международный уголовный суд. Председатель и другие официальные лица МУС находятся под санкциями Соединенных Штатов Америки. Кихара высказался об этом в парламенте во вторник, во время встречи с членами надпартийной парламентской ассоциации по пересмотру дипломатии в области прав человека. Законодатели призывают правительство потребовать от администрации президента США Дональда Трампа срочной отмены санкций в отношении председателя МУС Аканы Томоко, которая является гражданкой Японии. Во вторник эта ассоциация вручила Кихара перечень требований. В переданном письме говорится, что ассоциация самым решительным образом осуждает эти американские санкции. И содержится призыв к правительству Японии недвусмысленно заявить протест против данных санкций и потребовать их немедленного снятия.
Ассоциация также призывает премьер-министра Такаити Санае выразить поддержку МУС в выступлении на Генеральной ассамблее ООН, которая планируется позднее в текущем месяце. В ответ Кихара сказал, что правительство последовательно поддерживает МУС, поскольку тот обеспечивает верховенство закона. Сопредседатель ассоциации, бывший министр обороны Накатани Ген, сказал корреспондентам, что Японии необходимо исполнять свой долг и защищать МУС, поскольку Япония – страна, которая поддерживает верховенство закона. Глава управления ООН по правам человека призвал страны оперативно разработать международные правила для защиты прав человека в условиях стремительного развития искусственного интеллекта. В понедельник Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк опубликовал письмо, адресованное разработчикам ИИ и странам. Он также выступил с видеообращением. Тюрк сказал: «Мы стоим на пороге необратимых перемен, которые затронут не только нас, но и будущие поколения человечества». Он добавил, что сегодня люди почти полностью зависят от небольшого числа влиятельных компаний в принятии правильного решения по развитию ИИ на благо всего человечества. Он предупредил, что вред, причиняемый ИИ, не является гипотетическим. Он уже происходит, и это очевидно. Но Тюрк также признал, что искусственный интеллект открывает множество возможностей для прогресса человечества, и что миллиарды людей уже получают от него пользу. Говоря об ИИ-агентах, которые принимают решения и действуют самостоятельно, он сказал: «Все права человека находятся под угрозой, включая право на жизнь и питание, право на неприкосновенность частной жизни, здоровье и безопасность». Тюрк также упомянул призывы сотрудников компаний, занимающихся ИИ, первых лидеров в этой области и ученых, замедлить развитие искусственного интеллекта. Он сказал, что разработчики несут ответственность за постоянное изучение влияния ИИ на права человека и за принятие мер безопасности. Тюрк также призвал страны усилить надзор и проверку компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Он призвал как государства, так и компании наметить план действий по регулированию передовых новых моделей искусственного интеллекта. Генеральные инспекторы правительства США заявляют, что операция страны против Ирана приводит к нехватке боеприпасов, а на расширение производственных мощностей потребуется значительное время. В понедельник группа сотрудников Управления генерального инспектора Министерства обороны и других ведомств составила и представила Конгрессу свой первый доклад о военных действиях в Иране. В докладе рассматривается период с апреля по конец июня. В документе говорится, что использование боеприпасов в ходе операции привело к дефициту стратегических запасов вооружений и выявило узкие места в промышленной базе, препятствующие пополнению запасов. В документе отмечается, что Министерство обороны работает над расширением производственных линий, обеспечением цепочек поставок и укреплением сотрудничества со своими союзниками. Но при этом подчеркивается, что оборонно-промышленной базе требуется значительное время для расширения производственных мощностей. В докладе говорится, что 5 истребителей и 7 самолетов-заправщиков были повреждены или уничтожены. Также уничтожено до 30 беспилотников. Сообщается, что сотни зданий и сооружений на американских базах на Ближнем Востоке получили повреждения. В документе также говорится, что американские дипломатические представительства в соседнем с Ираном Ираке подверглись более чем 600 атакам. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 29-й урок. Мы научимся говорить «Что вы делали?». Во второй части урока мы расскажем о Камакуре, популярном туристическом месте около Токио.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия вместе с роботом Харусан сидят в гостиной общежития. Мия делится впечатлениями от фортепианного концерта, на котором она побывала в храме города Камакура в воскресенье. Она показывает фотографии, которые сделала на концерте.
0: Послушайте диалог 29-го урока.
2: Нитиобини пиано но энсо о кики ни кимашита.
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия рассказывает о концерте.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: В воскресенье я была на концерте фортепианной музыки.
1: Харусан спрашивает.
3: どうでしたか?
0: Тебе понравилось?
1: Мия отвечает.
2: 素晴らしかったです.
0: Было чудесно.
1: Харусан говорит.
3: それは良かったですね.
0: Замечательно.
1: Мия показывает фотографию пианиста.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: Я много фотографировала.
2: 見てください.
0: Посмотрите.
1: Вдруг что-то на фотографиях привлекает внимание Там.
2: А, коре, Юки-сан.
0: Ой, это же Юки-сан.
1: Электронные сенсоры Харусан заметили необычные эмоции в голосе Там, и щеки робота начинают светиться.
3: Юки-сан?
0: Юки-сан.
1: Пианист на фотографии – это Юки, тот самый друг, с которым Там хочет увидеться в Японии.
0: Кажется, сама судьба сводит их вместе. Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я ходила на фортепианный концерт. Запомните эту фразу, и вы сможете говорить, что вы делали. Давайте разберем значение этой фразы. Пиано – это пианино. Энсо – концерт или представление. А все вместе «пиано но энсо» означает «фортепианный концерт». Частица «о» после этого указывает на объект действия. «Кики ни» означает «чтобы слушать», а «икимашита» – вежливая форма глагола «ходить» – «ику» в прошедшем времени. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение «кики ни икимашита» – «ходила слушать». «Кики-ни» состоит из глагола «кику» – «слушать», который в масс-форме звучит как «кики-мас». Уберите «мас» и получится «кики», а затем добавьте частицу «ни», чтобы сообщить о цели действия.
1: Получается, что объяснить цель своего похода куда-то можно, убрав «мас» в масс-форме глагола и добавив к нему «ни».
0: Совершенно верно. В сегодняшней фразе целью было «послушать концерт». Поэтому после слов «пиано но энсо кикини» добавьте «икимашита».
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
3: «Кикини икимашита». «Пиано но энсо кикини икимашита».
1: А теперь давайте послушаем еще один диалог о том, что кто-то сделал.
4: Кё, доко ни икимашта ка?
3: Харадзуку ни фуку о кай ни икимашта.
0: Разберем фразы.
4: Кё, доко ни икимашта ка?
1: Куда ты сегодня ходила?
0: Кё – это сегодня. Доко – вопросительное слово «куда». Помните?
3: Харадзуку ни фуку о кай ни икимашта.
1: Я ходила на Харадзюку за одеждой.
0: Квартал Харадзюку известен множеством модных магазинов. Они популярны среди молодежи, которая следит за свежими тенденциями в моде. Фуку – это одежда. «кай» образовано от глагола «покупать» – «кау». Его масс-форма – «каймас». Окончание «мас» опускается и получается «кай». В конце добавьте частицу «ни», так вы объясните цель похода на Харадзюку.
1: То есть частица «ни» используется и в Харадзюку «ни», и в Фукуо «кай-ни».
0: Верно, но по разным причинам. «Ни» в Харадзюку «ни» указывает направление, а «ни» в Фукуокайни-ику – цель похода. Эти частицы используются в различных ситуациях. Пусть это вас не смущает.
1: А теперь повторите ответ после вопроса.
3: «Кё, доку ни икимашта ка?» «Харадзюку ни Фукуокайни икимашта». «Харадзюку ни Фукуокайни икимашта».
0: Давайте потренируемся на других примерах. Предположим, вы ходили есть суси. Суси – это?
3: Суси. Суси.
0: Есть? Таберу. А масс-форма?
3: Табемас.
0: Опустив масс, вы получите?
3: Табе. Табе.
0: Попробуйте.
5: Суси о табе ни икимашта.
1: В сегодняшней рубрике «Шаг за шагом» мы изучим названия дней недели.
0: Слушайте и повторяйте.
1: Понедельник.
3: Кецуёби.
1: Вторник.
3: Каёби.
1: Среда.
3: Суйёби.
1: Четверг.
3: Мокуёби.
1: Пятница.
3: Кинёби.

0: 勇気さん。ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о Камакуре, где Мия слушала концерт.
2: Город Камакура находится примерно в часе езды на поезде от Токио. Но когда приезжаешь туда, кажется, что попадаешь совсем в другой мир. Более 800 лет назад здесь обосновалось первое правительство под руководством военачальника.
1: То есть правительство под руководством самурая?
2: Да, святилище Цуругаока Хачимангу связано с кланом феодального самурая Минамото. В городе также находится статуя великого Будды высотой 11 метров.
1: В Камакуре можно многое узнать об истории Японии.
2: Да, но кроме того, Камакура славится и прекрасными видами. Например, вы можете отправиться в поход по холмам и в разные сезоны полюбоваться цветущей сакурой, гортензиями или осенними листьями. А если захотите отдохнуть, можете заглянуть в одно из многочисленных милых кафе или пройтись по модным магазинам.
1: А еще Камакура выходит к морю, поэтому в городе есть пляж.
2: На пляже часто собираются серфингисты. Чуть дальше, по береговой линии, будет остров Эносима. Живописное место, которое было изображено на гравюре укиё-э. В Камакуре можно сесть на небольшой поезд линии Эноден и насладиться морским пейзажем по пути на Эносима. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: Оставайтесь с нами и узнаете, получится ли у там встретиться с Юки.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 16 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Японский беспилотник Global Hawk, вероятно, упал в море. Япония публиковала данные о недвижимости нерезидентов. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии выразил поддержку Международному уголовному суду. А сейчас обо всем подробнее. Воздушные силы самообороны Японии сообщили, что беспилотный разведывательный летательный аппарат Global Hawk, вероятно, разбился. Это произошло после того, как в водах у побережья префектуры Тоттори были найдены обломки, возможно, от этого беспилотника. Воздушные силы самообороны утратили связь с этим аппаратом, когда он выполнял полет над международными водами, примерно в 50 километрах севернее данной префектуры, приблизительно в 13 часов во вторник. Именно в это время аппарат, как сообщается, пропал с радара. Данный беспилотник базируется на авиабазе Мисава в префектуре Аомори на севере Японии. По сообщению воздушных сил самообороны, Global Hawk вылетел с этой авиабазы приблизительно в 10 часов 20 минут. Согласно сообщению, это не был учебный полет, при этом цели вылета не раскрываются. Длина Global Hawk составляет около 15 метров, высота 5 метров, а размах крыльев 40 метров. Он может непрерывно находиться в воздухе примерно 36 часов и выполнять миссии наблюдения и разведки с высоты около 20 тысяч метров с использованием инфракрасных камер высокого разрешения. Япония начала закупать беспилотники Global Hawk в 2015 финансовом году для усиления потенциала наблюдения и разведки. Три таких аппарата размещены на авиабазе Мисава. Утверждают, что стоимость каждого составляет около 17 миллиардов йен или примерно 110 миллионов долларов. Начальник штаба воздушных сил самообороны Морита Такахиро на пресс-конференции во вторник сказал, что многие подробности пока неизвестны, но будет сделано все возможное для выяснения ситуации. Правительство Японии впервые обнародовало данные о земельных участках и зданиях, принадлежащих иностранным резидентам, включая граждан Японии. Результаты опроса, опубликованные во вторник, показывают, что около 0,6% зарегистрированной земли в стране принадлежит иностранным резидентам и корпорациям. На Соединенные Штаты приходится наибольшая доля земельной собственности – 27,2%. За ними следуют Китай, на который приходится 22,5%, и Тайвань – 7,7%. Опрос также показывает, что около 0,2% зарегистрированных зданий в Японии принадлежат иностранным резидентам и компаниям. Китай лидирует по доле собственников зданий – 44,2%. За ним следует Тайвань – 18,6%, а затем США – 11,3%. Правительство Японии также изучило регистрационную информацию, чтобы выявить владельцев земли и зданий, которые предположительно являются иностранными гражданами и фирмами. Результаты показывают, что им принадлежит до 46% зарегистрированной земли и до 1,7% зарегистрированных зданий. Правительство планирует использовать полученные результаты в качестве основы для разработки будущей политики в отношении иностранных граждан. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кихара Минору заявил одной из парламентских надпартийных групп о том, что японское правительство поддерживает Международный уголовный суд. Председатель и другие официальные лица МУС находятся под санкциями Соединенных Штатов Америки. Кихара высказался об этом в парламенте во вторник, во время встречи с членами надпартийной парламентской ассоциации по пересмотру дипломатии в области прав человека. Законодатели призывают правительство потребовать от администрации президента США Дональда Трампа срочной отмены санкций в отношении председателя МУС Аканы Томоко, которая является гражданкой Японии. Во вторник эта ассоциация вручила Кихара перечень требований. В переданном письме говорится, что ассоциация самым решительным образом осуждает эти американские санкции. И содержится призыв к правительству Японии недвусмысленно заявить протест против данных санкций и потребовать их немедленного снятия.
Ассоциация также призывает премьер-министра Такаити Санае выразить поддержку МУС в выступлении на Генеральной ассамблее ООН, которая планируется позднее в текущем месяце. В ответ Кихара сказал, что правительство последовательно поддерживает МУС, поскольку тот обеспечивает верховенство закона. Сопредседатель ассоциации, бывший министр обороны Накатани Ген, сказал корреспондентам, что Японии необходимо исполнять свой долг и защищать МУС, поскольку Япония – страна, которая поддерживает верховенство закона. Глава управления ООН по правам человека призвал страны оперативно разработать международные правила для защиты прав человека в условиях стремительного развития искусственного интеллекта. В понедельник Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк опубликовал письмо, адресованное разработчикам ИИ и странам. Он также выступил с видеообращением. Тюрк сказал: «Мы стоим на пороге необратимых перемен, которые затронут не только нас, но и будущие поколения человечества». Он добавил, что сегодня люди почти полностью зависят от небольшого числа влиятельных компаний в принятии правильного решения по развитию ИИ на благо всего человечества. Он предупредил, что вред, причиняемый ИИ, не является гипотетическим. Он уже происходит, и это очевидно. Но Тюрк также признал, что искусственный интеллект открывает множество возможностей для прогресса человечества и что миллиарды людей уже получают от него пользу. Говоря об ИИ-агентах, которые принимают решения и действуют самостоятельно, он сказал: «Все права человека находятся под угрозой, включая право на жизнь и питание, право на неприкосновенность частной жизни, здоровье и безопасность». Тюрк также упомянул призывы сотрудников компаний, занимающихся ИИ, первых лидеров в этой области и ученых, замедлить развитие искусственного интеллекта. Он сказал, что разработчики несут ответственность за постоянное изучение влияния ИИ на права человека и за принятие мер безопасности. Тюрк также призвал страны усилить надзор и проверку компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Он призвал как государства, так и компании наметить план действий по регулированию передовых новых моделей искусственного интеллекта. Генеральные инспекторы правительства США заявляют, что операция страны против Ирана приводит к нехватке боеприпасов, а на расширение производственных мощностей потребуется значительное время. В понедельник группа сотрудников Управления генерального инспектора Министерства обороны и других ведомств составила и представила Конгрессу свой первый доклад о военных действиях в Иране. В докладе рассматривается период с апреля по конец июня. В документе говорится, что использование боеприпасов в ходе операции привело к дефициту стратегических запасов вооружений и выявило узкие места в промышленной базе, препятствующие пополнению запасов. В документе отмечается, что Министерство обороны работает над расширением производственных линий, обеспечением цепочек поставок и укреплением сотрудничества со своими союзниками. Но при этом подчеркивается, что оборонно-промышленной базе требуется значительное время для расширения производственных мощностей. В докладе говорится, что 5 истребителей и 7 самолетов-заправщиков были повреждены или уничтожены. Также уничтожено до 30 беспилотников. Сообщается, что сотни зданий и сооружений на американских базах на Ближнем Востоке получили повреждения. В документе также говорится, что американские дипломатические представительства в соседнем с Ираном Ираке подверглись более чем 600 атакам. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 29-й урок. Мы научимся говорить, что вы делали. Во второй части урока мы расскажем о Камакуре, популярном туристическом месте около Токио.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия вместе с роботом Харусан сидят в гостиной общежития. Мия делится впечатлениями от фортепианного концерта, на котором она побывала в храме города Камакура в воскресенье. Она показывает фотографии, которые сделала на концерте.
0: Послушайте диалог 29-го урока.
2: Нитиобини пиано но энсо о кики ни кимашта.
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これユウキさん。
3: ユウキさん。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия рассказывает о концерте.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: В воскресенье я была на концерте фортепианной музыки.
1: Харусан спрашивает.
3: どうでしたか?
0: Тебе понравилось?
1: Мия отвечает.
2: 素晴らしかったです.
0: Было чудесно.
1: Харусан говорит.
3: それは良かったですね.
0: Замечательно.
1: Мия показывает фотографию пианиста.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: Я много фотографировала.
2: 見てください.
0: Посмотрите.
1: Вдруг что-то на фотографиях привлекает внимание Там.
2: А, коре, Юки-сан.
0: Ой, это же Юки-сан.
1: Электронные сенсоры Харусан заметили необычные эмоции в голосе Там, и щеки робота начинают светиться.
3: Юки-сан?
0: Юки-сан.
1: Пианист на фотографии – это Юки, тот самый друг, с которым Там хочет увидеться в Японии.
0: Кажется, сама судьба сводит их вместе. Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я ходила на фортепианный концерт.
2: ピアノの演奏を聞きに行きました.
0: Запомните эту фразу, и вы сможете говорить, что вы делали. Давайте разберем значение этой фразы. Пиано – это пианино. Энсо – концерт или представление. А все вместе «пианоно-энсо» означает «фортепианный концерт». Частица «о» после этого указывает на объект действия. «Кики-ни» означает «чтобы слушать», а «икимашта» – вежливая форма глагола «ходить» – «ику» в прошедшем времени. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение «кики-ни икимашта» – «ходила слушать». «Кики-ни» состоит из глагола «кику» – «слушать», который в масс-форме звучит как «кики-мас». Уберите «мас» и получится «кики», а затем добавьте частицу «ни», чтобы сообщить о цели действия.
1: Получается, что объяснить цель своего похода куда-то можно, убрав «мас» в масс-форме глагола и добавив к нему «ни».
0: Совершенно верно. В сегодняшней фразе целью было послушать концерт, поэтому после слов «пиано но энсо кикини» добавьте «икимашта».
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
3: Кикини икимашта. Пиано но энсо кикини икимашта.
1: А теперь давайте послушаем еще один диалог о том, что кто-то сделал.
4: Кё, доко ни икимашта ка?
2: Харадзуку ни фуку о кай ни икимашта.
0: Разберем фразы.
4: Кё, доко ни икимашта ка?
1: Куда ты сегодня ходила?
0: Кё – это сегодня. Доко – вопросительное слово «куда». Помните?
2: Харадзуку ни фуку о кай ни икимашта.
1: Я ходила на Харадзюку за одеждой.
0: Квартал Харадзюку известен множеством модных магазинов. Они популярны среди молодежи, которая следит за свежими тенденциями в моде. Фуку – это одежда. «кай» образовано от глагола «покупать» – «кау». Его масс-форма – «каймас». Окончание «мас» опускается и получается «кай». В конце добавьте частицу «ни», так вы объясните цель похода на Харадзюку.
1: То есть частица «ни» используется и в Харадзюку «ни», и в Фукуо «кай-ни».
0: Верно, но по разным причинам. «Ни» в Харадзюку «ни» указывает направление, а «ни» в Фукуо «кай-ни-ику» – цель похода. Эти частицы используются в различных ситуациях. Пусть это вас не смущает.
1: А теперь повторите ответ после вопроса.
3: Кё, доку ни икимашта га? Харадзюку ни фуку о кай ни икимашта. Харадзюку ни фуку о кай ни икимашта.
0: Давайте потренируемся на других примерах. Предположим, вы ходили есть суси. Суси – это?
3: Суси. Суси.
0: Есть? Таберу. А масс-форма?
3: Табемас.
0: Опустив масс, вы получите?
3: Табе. Табе.
0: Попробуйте.
5: Суси о табе ни икимашта. Сусиを食べに行きました.
1: В сегодняшней рубрике «Шаг за шагом» мы изучим названия дней недели.
0: Слушайте и повторяйте.
1: Понедельник.
3: Кецуёби.
1: Вторник.
3: Каёби.
1: Среда.
3: Суйёби.
1: Четверг.
3: Мокуёби.
1: Пятница.
3: Киньёби.
1: Суббота.
3: Доёби.
1: Воскресенье.
3: Ничиёби.
0: В нашем диалоге Мия сказала:
3: Ничиёби ни пиано но энсо о кики ни икимашта.
0: Услышали название дня недели?
1: Кажется, воскресенье.
0: Правильно. Если вы хотите указать на день недели, добавьте ни и получится ничиёби ни.
1: А теперь послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз.
4: Ничиоби ни пиано но энсо о кики ни икимашта.
6: Доу дешта ка?
2: Субарашикатта десу.
6: Соре ва йокатта десу не.
2: Шашин о таксан торимашта. Мите кудасай.
4: А, коре?

0: 14 метров.
1: В Камакуре можно многое узнать об истории Японии.
0: Да, но кроме того, Камакура славится и прекрасными видами. Например, вы можете отправиться в поход по холмам и в разные сезоны полюбоваться цветущей сакурой, гортензиями или осенними листьями. А если захотите отдохнуть, можете заглянуть в одно из многочисленных милых кафе или пройтись по модным магазинам.
1: А еще Камакура выходит к морю, поэтому в городе есть пляж.
0: На пляже часто собираются серфингисты. Чуть дальше, по береговой линии, будет остров Эносима. Живописное место, которое было изображено на гравюре укиё-э. В Камакуре можно сесть на небольшой поезд линии Эноден и насладиться морским пейзажем по пути на Эносима. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: Оставайтесь с нами и узнаете, получится ли у там встретиться с Юки.
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 16 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Японский беспилотник Global Hawk, вероятно, упал в море. Япония публиковала данные о недвижимости нерезидентов. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии выразил поддержку Международному уголовному суду. А сейчас обо всем подробнее. Воздушные силы самообороны Японии сообщили, что беспилотный разведывательный летательный аппарат Global Hawk, вероятно, разбился. Это произошло после того, как в водах у побережья префектуры Тоттори были найдены обломки, возможно, от этого беспилотника. Воздушные силы самообороны утратили связь с этим аппаратом, когда он выполнял полет над международными водами, примерно в 50 километрах севернее данной префектуры, приблизительно в 13 часов во вторник. Именно в это время аппарат, как сообщается, пропал с радара. Данный беспилотник базируется на авиабазе Мисава в префектуре Аомори на севере Японии. По сообщению Воздушных сил самообороны, Global Hawk вылетел с этой авиабазы приблизительно в 10 часов 20 минут. Согласно сообщению, это не был учебный полет, при этом цели вылета не раскрываются. Длина Global Hawk составляет около 15 метров, высота 5 метров, а размах крыльев 40 метров. Он может непрерывно находиться в воздухе примерно 36 часов и выполнять миссии наблюдения и разведки с высоты около 20 тысяч метров с использованием инфракрасных камер высокого разрешения. Япония начала закупать беспилотники Global Hawk в 2015 финансовом году для усиления потенциала наблюдения и разведки. Три таких аппарата размещены на авиабазе Мисава. Утверждают, что стоимость каждого составляет около 17 миллиардов йен или примерно 110 миллионов долларов. Начальник штаба Воздушных сил самообороны Морита Такахиро на пресс-конференции во вторник сказал, что многие подробности пока неизвестны, но будет сделано все возможное для выяснения ситуации. Правительство Японии впервые обнародовало данные о земельных участках и зданиях, принадлежащих иностранным резидентам, включая граждан Японии. Результаты опроса, опубликованные во вторник, показывают, что около 0,6% зарегистрированной земли в стране принадлежит иностранным резидентам и корпорациям. На Соединенные Штаты приходится наибольшая доля земельной собственности – 27,2%. За ними следуют Китай, на который приходится 22,5%, и Тайвань – 7,7%. Опрос также показывает, что около 0,2% зарегистрированных зданий в Японии принадлежат иностранным резидентам и компаниям. Китай лидирует по доле собственников зданий – 44,2%. За ним следует Тайвань – 18,6%, а затем США – 11,3%. Правительство Японии также изучило регистрационную информацию, чтобы выявить владельцев земли и зданий, которые предположительно являются иностранными гражданами и фирмами. Результаты показывают, что им принадлежит до 0,46% зарегистрированной земли и до 1,7% зарегистрированных зданий. Правительство планирует использовать полученные результаты в качестве основы для разработки будущей политики в отношении иностранных граждан. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кихара Минору заявил одной из парламентских надпартийных групп о том, что японское правительство поддерживает Международный уголовный суд. Председатель и другие официальные лица МУС находятся под санкциями Соединенных Штатов Америки. Кихара высказался об этом в парламенте во вторник, во время встречи с членами надпартийной парламентской ассоциации по пересмотру дипломатии в области прав человека. Законодатели призывают правительство потребовать от администрации президента США Дональда Трампа срочной отмены санкций в отношении председателя МУС Аканы Томоко, которая является гражданкой Японии. Во вторник эта ассоциация вручила Кихара перечень требований. В переданном письме говорится, что ассоциация самым решительным образом осуждает эти американские санкции. И содержится призыв к правительству Японии недвусмысленно заявить протест против данных санкций и потребовать их немедленного снятия.
Ассоциация также призывает премьер-министра Такаити Санае выразить поддержку МУС в выступлении на Генеральной ассамблее ООН, которая планируется позднее в текущем месяце. В ответ Кихара сказал, что правительство последовательно поддерживает МУС, поскольку тот обеспечивает верховенство закона. Сопредседатель ассоциации, бывший министр обороны Накатани Ген, сказал корреспондентам, что Японии необходимо исполнять свой долг и защищать МУС, поскольку Япония – страна, которая поддерживает верховенство закона. Глава управления ООН по правам человека призвал страны оперативно разработать международные правила для защиты прав человека в условиях стремительного развития искусственного интеллекта. В понедельник Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк опубликовал письмо, адресованное разработчикам ИИ и странам. Он также выступил с видеообращением. Тюрк сказал: «Мы стоим на пороге необратимых перемен, которые затронут не только нас, но и будущие поколения человечества». Он добавил, что сегодня люди почти полностью зависят от небольшого числа влиятельных компаний в принятии правильного решения по развитию ИИ на благо всего человечества. Он предупредил, что вред, причиняемый ИИ, не является гипотетическим. Он уже происходит, и это очевидно. Но Тюрк также признал, что искусственный интеллект открывает множество возможностей для прогресса человечества и что миллиарды людей уже получают от него пользу. Говоря об ИИ-агентах, которые принимают решения и действуют самостоятельно, он сказал: «Все права человека находятся под угрозой, включая право на жизнь и питание, право на неприкосновенность частной жизни, здоровье и безопасность». Тюрк также упомянул призывы сотрудников компаний, занимающихся ИИ, первых лидеров в этой области и ученых, замедлить развитие искусственного интеллекта. Он сказал, что разработчики несут ответственность за постоянное изучение влияния ИИ на права человека и за принятие мер безопасности. Тюрк также призвал страны усилить надзор и проверку компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Он призвал как государства, так и компании наметить план действий по регулированию передовых новых моделей искусственного интеллекта. Генеральные инспекторы правительства США заявляют, что операция страны против Ирана приводит к нехватке боеприпасов, а на расширение производственных мощностей потребуется значительное время. В понедельник группа сотрудников Управления генерального инспектора Министерства обороны и других ведомств составила и представила Конгрессу свой первый доклад о военных действиях в Иране. В докладе рассматривается период с апреля по конец июня. В документе говорится, что использование боеприпасов в ходе операции привело к дефициту стратегических запасов вооружений и выявило узкие места в промышленной базе, препятствующие пополнению запасов. В документе отмечается, что Министерство обороны работает над расширением производственных линий, обеспечением цепочек поставок и укреплением сотрудничества со своими союзниками. Но при этом подчеркивается, что оборонно-промышленной базе требуется значительное время для расширения производственных мощностей. В докладе говорится, что 5 истребителей и 7 самолетов-заправщиков были повреждены или уничтожены. Также уничтожено до 30 беспилотников. Сообщается, что сотни зданий и сооружений на американских базах на Ближнем Востоке получили повреждения. В документе также говорится, что американские дипломатические представительства в соседнем с Ираном Ираке подверглись более чем 600 атакам. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 16 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Японский беспилотник Global Hawk, вероятно, упал в море. Япония публиковала данные о недвижимости нерезидентов. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии выразил поддержку Международному уголовному суду. А сейчас обо всем подробнее. Воздушные силы самообороны Японии сообщили, что беспилотный разведывательный летательный аппарат Global Hawk, вероятно, разбился. Это произошло после того, как в водах у побережья префектуры Тоттори были найдены обломки, возможно, от этого беспилотника. Воздушные силы самообороны утратили связь с этим аппаратом, когда он выполнял полет над международными водами, примерно в 50 километрах севернее данной префектуры, приблизительно в 13 часов во вторник. Именно в это время аппарат, как сообщается, пропал с радара. Данный беспилотник базируется на авиабазе Мисава в префектуре Аомори на севере Японии. По сообщению воздушных сил самообороны, Global Hawk вылетел с этой авиабазы приблизительно в 10 часов 20 минут. Согласно сообщению, это не был учебный полет, при этом цели вылета не раскрываются. Длина Global Hawk составляет около 15 метров, высота 5 метров, а размах крыльев 40 метров. Он может непрерывно находиться в воздухе примерно 36 часов и выполнять миссии наблюдения и разведки с высоты около 20 тысяч метров с использованием инфракрасных камер высокого разрешения. Япония начала закупать беспилотники Global Hawk в 2015 финансовом году для усиления потенциала наблюдения и разведки. Три таких аппарата размещены на авиабазе Мисава. Утверждают, что стоимость каждого составляет около 17 миллиардов йен или примерно 110 миллионов долларов. Начальник штаба воздушных сил самообороны Морита Такахиро на пресс-конференции во вторник сказал, что многие подробности пока неизвестны, но будет сделано все возможное для выяснения ситуации. Правительство Японии впервые обнародовало данные о земельных участках и зданиях, принадлежащих иностранным резидентам, включая граждан Японии. Результаты опроса, опубликованные во вторник, показывают, что около 0,6% зарегистрированной земли в стране принадлежит иностранным резидентам и корпорациям. На Соединенные Штаты приходится наибольшая доля земельной собственности – 27,2%. За ними следуют Китай, на который приходится 22,5%, и Тайвань – 7,7%. Опрос также показывает, что около 0,2% зарегистрированных зданий в Японии принадлежат иностранным резидентам и компаниям. Китай лидирует по доле собственников зданий – 44,2%. За ним следует Тайвань – 18,6%, а затем США – 11,3%. Правительство Японии также изучило регистрационную информацию, чтобы выявить владельцев земли и зданий, которые предположительно являются иностранными гражданами и фирмами. Результаты показывают, что им принадлежит до 0,46% зарегистрированной земли и до 1,7% зарегистрированных зданий. Правительство планирует использовать полученные результаты в качестве основы для разработки будущей политики в отношении иностранных граждан. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кихара Минору заявил одной из парламентских надпартийных групп о том, что японское правительство поддерживает Международный уголовный суд. Председатель и другие официальные лица МУС находятся под санкциями Соединенных Штатов Америки. Кихара высказался об этом в парламенте во вторник, во время встречи с членами надпартийной парламентской ассоциации по пересмотру дипломатии в области прав человека. Законодатели призывают правительство потребовать от администрации президента США Дональда Трампа срочной отмены санкций в отношении председателя МУС Акане Томоко, которая является гражданкой Японии. Во вторник эта ассоциация вручила Кихара перечень требований. В переданном письме говорится, что ассоциация самым решительным образом осуждает эти американские санкции. И содержится призыв к правительству Японии недвусмысленно заявить протест против данных санкций и потребовать их немедленного снятия.
Ассоциация также призывает премьер-министра Такаити Санае выразить поддержку МУС в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, которая планируется позднее в текущем месяце. В ответ Кихара сказал, что правительство последовательно поддерживает МУС, поскольку тот обеспечивает верховенство закона. Сопредседатель ассоциации, бывший министр обороны Накатани Ген, сказал корреспондентам, что Японии необходимо исполнять свой долг и защищать МУС, поскольку Япония – страна, которая поддерживает верховенство закона. Глава управления ООН по правам человека призвал страны оперативно разработать международные правила для защиты прав человека в условиях стремительного развития искусственного интеллекта. В понедельник Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк опубликовал письмо, адресованное разработчикам ИИ и странам. Он также выступил с видеообращением. Тюрк сказал: «Мы стоим на пороге необратимых перемен, которые затронут не только нас, но и будущие поколения человечества». Он добавил, что сегодня люди почти полностью зависят от небольшого числа влиятельных компаний в принятии правильного решения по развитию ИИ на благо всего человечества. Он предупредил, что вред, причиняемый ИИ, не является гипотетическим. Он уже происходит, и это очевидно. Но Тюрк также признал, что искусственный интеллект открывает множество возможностей для прогресса человечества и что миллиарды людей уже получают от него пользу. Говоря об ИИ-агентах, которые принимают решения и действуют самостоятельно, он сказал: «Все права человека находятся под угрозой, включая право на жизнь и питание, право на неприкосновенность частной жизни, здоровье и безопасность». Тюрк также упомянул призывы сотрудников компаний, занимающихся ИИ, первых лидеров в этой области и ученых, замедлить развитие искусственного интеллекта. Он сказал, что разработчики несут ответственность за постоянное изучение влияния ИИ на права человека и за принятие мер безопасности. Тюрк также призвал страны усилить надзор и проверку компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Он призвал как государства, так и компании наметить план действий по регулированию передовых новых моделей искусственного интеллекта. Генеральные инспекторы правительства США заявляют, что операция страны против Ирана приводит к нехватке боеприпасов, а на расширение производственных мощностей потребуется значительное время. В понедельник группа сотрудников Управления генерального инспектора Министерства обороны и других ведомств составила и представила Конгрессу свой первый доклад о военных действиях в Иране. В докладе рассматривается период с апреля по конец июня. В документе говорится, что использование боеприпасов в ходе операции привело к дефициту стратегических запасов вооружений и выявило узкие места в промышленной базе, препятствующие пополнению запасов. В документе отмечается, что Министерство обороны работает над расширением производственных линий, обеспечением цепочек поставок и укреплением сотрудничества со своими союзниками. Но при этом подчеркивается, что оборонно-промышленной базе требуется значительное время для расширения производственных мощностей. В докладе говорится, что 5 истребителей и 7 самолетов-заправщиков были повреждены или уничтожены. Также уничтожено до 30 беспилотников. Сообщается, что сотни зданий и сооружений на американских базах на Ближнем Востоке получили повреждения. В документе также говорится, что американские дипломатические представительства в соседнем с Ираном Ираке подверглись более чем 600 атакам. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 29-й урок. Мы научимся говорить, что вы делали. Во второй части урока мы расскажем о Камакуре, популярном туристическом месте около Токио.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия вместе с роботом Харусан сидят в гостиной общежития. Мия делится впечатлениями от фортепианного концерта, на котором она побывала в храме города Камакура в воскресенье. Она показывает фотографии, которые сделала на концерте.
0: Послушайте диалог 29-го урока.
2: Нитиобини пиано но энсоу кики ни кимашита. どうでしたか？
3: 素晴らしかったです。
2: それは良かったですね。
3: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
2: ゆうきさん？
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия рассказывает о концерте.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: В воскресенье я была на концерте фортепианной музыки.
1: Харусан спрашивает.
2: どうでしたか?
0: Тебе понравилось?
1: Мия отвечает.
4: 素晴らしかったです.
0: Было чудесно.
1: Харусан говорит.
2: それは良かったですね.
0: Замечательно.
1: Мия показывает фотографию пианиста.
3: 写真をたくさん撮りました.
0: Я много фотографировала.
4: 見てください.
0: Посмотрите.
1: Вдруг что-то на фотографиях привлекает внимание там.
4: А, коре, Юки-сан.
0: Ой, это же Юки-сан.
1: Электронные сенсоры Харусан заметили необычные эмоции в голосе там, и щеки робота начинают светиться.
2: Юки-сан?
0: Юки-сан.
1: Пианист на фотографии – это Юки, тот самый друг, с которым там хочет увидеться в Японии.
0: Кажется, сама судьба сводит их вместе. Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я ходила на фортепианный концерт.
2: Пиано но энсоу о кики ни кимашита.
0: Запомните эту фразу, и вы сможете говорить, что вы делали. Давайте разберем значение этой фразы. Пиано – это пианино. Энсоу – концерт или представление. А все вместе «пиано но энсоу» означает «фортепианный концерт». Частица «о» после этого указывает на объект действия. «Кики ни» означает «чтобы слушать», а «икимашита» – вежливая форма глагола «ходить» – «ику» в прошедшем времени. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение «кики ни икимашита» – «ходила слушать». «Кики ни» состоит из глагола «кику» – «слушать», который в масс-форме звучит как «кикимас». Уберите «мас» и получится «кики», а затем добавьте частицу «ни», чтобы сообщить о цели действия.
1: Получается, что объяснить цель своего похода куда-то можно, убрав «мас» в «мас-форме» глагола и добавив к нему «ни».
0: Совершенно верно. В сегодняшней фразе целью было послушать концерт, поэтому после слов «пиано но энсо кики ни» добавьте «икимашита».
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
2: Кики ни икимашита. Пиано но энсоу о кики ни икимашита.
1: А теперь давайте послушаем еще один диалог о том, что кто-то сделал.
5: Кё, доко ни икимашита ка?
2: Харазуку ни 服を買いに行きました。
0: Разберем фразы.
5: 今日どこに行きましたか?
1: Куда ты сегодня ходила?
0: 今日 это сегодня. Доко вопросительное слово куда. Помните?
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: Я ходила на Харадзюку за одеждой.
0: Квартал Харадзюку известен множеством модных магазинов. Они популярны среди молодежи, которая следит за свежими тенденциями в моде. Фуку – это одежда. «кай» образовано от глагола «покупать» – «кау». Его масс-форма – «каймас». Окончание «мас» опускается и получается «кай». В конце добавьте частицу «ни», так вы объясните цель похода на Харадзюку.
1: То есть частица «ни» используется и в Харадзюку-ни, и в Фукуокай-ни.
0: Верно, но по разным причинам. «Ни» в Харадзюку, «ни» указывает направление, а «ни» в Фукуокай-ни-ику – цель похода. Эти частицы используются в различных ситуациях. Пусть это вас не смущает.
1: А теперь повторите ответ после вопроса.
2: ¿Qué?
0: Давайте потренируемся на других примерах. Предположим, вы ходили есть суси. Суси – это?
2: Суси. Суси.
0: Есть – таберу. А масс-форма?
2: Табемас.
0: Опустив масс, вы получите?
2: Табе. Табе.
0: Попробуйте.
6: Суси о табе ни икимашта.
1: В сегодняшней рубрике «Шаг за шагом» мы изучим названия дней недели.
0: Слушайте и повторяйте.
1: Понедельник.
2: Кецуёби.
1: Вторник.
2: Каёби.
1: Среда.
2: Суйёби.
1: Четверг.
2: Мокуёби.
1: Пятница.
2: Киньёби.
1: Суббота.
2: Доёби.
1: Воскресенье.
2: Ничиёби.
0: В нашем диалоге Мия сказала:
2: Ничиёби ни пиано но энсоу о кики ни икимашта.
0: Услышали название дня недели?
1: Кажется, воскресенье.
0: Правильно. Если вы хотите указать на день недели, добавьте ни и получится ничиёби ни.
1: А теперь послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз.
3: Ничиоби ни пиано но энсоу о кики ни икимашта.
5: Доу дешта ка?
4: Субарашикатта десу.
5: Соре ва ёкатта десу не.
3: Шашин о таксан торимашта. Мите кудасай.
4: А, коре? Юки-сан.
5: Юки-сан?
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о Камакуре, где Мия слушала концерт.
0: Город Камакура находится примерно в часе езды на поезде от Токио. Но когда приезжаешь туда, кажется, что попадаешь совсем в другой мир. Более 800 лет назад здесь обосновалось первое правительство под руководством военачальника.
1: То есть правительство под руководством самурая.
0: Да, святилище Цуругаока Хачимангу связано с кланом феодального самурая Минамото. В городе также находится статуя великого Будды высотой 11 метров.
1: В Камакуре можно многое узнать об истории Японии.
0: Да, но кроме того, Камакура славится и прекрасными видами. Например, вы можете отправиться в поход по холмам и в разные сезоны полюбоваться цветущей сакурой, гортензиями или осенними листьями. А если захотите отдохнуть, можете заглянуть в одно из многочисленных милых кафе или пройтись по модным магазинам.
1: А еще Камакура выходит к морю, поэтому в городе есть пляж.
0: На пляже часто собираются серфингисты. Чуть дальше, по береговой линии, будет остров Эносима. Живописное место, которое было изображено на гравюре укиё-э. В Камакуре можно сесть на небольшой поезд линии Эноден и насладиться морским пейзажем по пути на Эносима. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: Оставайтесь с нами и узнаете, получится ли у там встретиться с Юки.
7: This is NHK World.
6: Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 16 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Японский беспилотник Global Hawk, вероятно, упал в море. Япония публиковала данные о недвижимости нерезидентов. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии выразил поддержку Международному уголовному суду. А сейчас обо всем подробнее. Воздушные силы самообороны Японии сообщили, что беспилотный разведывательный летательный аппарат Global Hawk, вероятно, разбился. Это произошло после того, как в водах у побережья префектуры Тоттори были найдены обломки, возможно, от этого беспилотника. Воздушные силы самообороны утратили связь с этим аппаратом, когда он выполнял полет над международными водами, примерно в 50 километрах севернее данной префектуры, приблизительно в 13 часов во вторник. Именно в это время аппарат, как сообщается, пропал с радара. Данный беспилотник базируется на авиабазе Мисава в префектуре Аомори на севере Японии. По сообщению Воздушных сил самообороны, Global Hawk вылетел с этой авиабазы приблизительно в 10 часов 20 минут. Согласно сообщению, это не был учебный полет, при этом цели вылета не раскрываются. Длина Global Hawk составляет около 15 метров, высота 5 метров, а размах крыльев 40 метров. Он может непрерывно находиться в воздухе примерно 36 часов и выполнять миссии наблюдения и разведки с высоты около 20 тысяч метров с использованием инфракрасных камер высокого разрешения. Япония начала закупать беспилотники Global Hawk в 2015 финансовом году для усиления потенциала наблюдения и разведки. Три таких аппарата размещены на авиабазе Мисава. Утверждают, что стоимость каждого составляет около 17 миллиардов йен или примерно 110 миллионов долларов. Начальник штаба Воздушных сил самообороны Морита Такахиро на пресс-конференции во вторник сказал, что многие подробности пока неизвестны, но будет сделано все возможное для выяснения ситуации. Правительство Японии впервые обнародовало данные о земельных участках и зданиях, принадлежащих иностранным резидентам, включая граждан Японии. Результаты опроса, опубликованные во вторник, показывают, что около 0,06% зарегистрированной земли в стране принадлежит иностранным резидентам и корпорациям. На Соединенные Штаты приходится наибольшая доля земельной собственности – 27,2%. За ними следуют Китай, на который приходится 22,5%, и Тайвань – 7,7%. Опрос также показывает, что около 0,2% зарегистрированных зданий в Японии принадлежат иностранным резидентам и компаниям. Китай лидирует по доле собственников зданий – 44,2%. За ним следует Тайвань – 18,6%, а затем США – 11,3%. Правительство Японии также изучило регистрационную информацию, чтобы выявить владельцев земли и зданий, которые предположительно являются иностранными гражданами и фирмами. Результаты показывают, что им принадлежит до 0,46% зарегистрированной земли и до 1,07% зарегистрированных зданий. Правительство планирует использовать полученные результаты в качестве основы для разработки будущей политики в отношении иностранных граждан. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кихара Минору заявил одной из парламентских надпартийных групп о том, что японское правительство поддерживает Международный уголовный суд. Председатель и другие официальные лица МУС находятся под санкциями Соединенных Штатов Америки. Кихара высказался об этом в парламенте во вторник, во время встречи с членами надпартийной парламентской ассоциации по пересмотру дипломатии в области прав человека. Законодатели призывают правительство потребовать от администрации президента США Дональда Трампа срочной отмены санкций в отношении председателя МУС Аканэ Томоко, которая является гражданкой Японии. Во вторник эта ассоциация вручила Кихара перечень требований. В переданном письме говорится, что ассоциация самым решительным образом осуждает эти американские санкции. И содержится призыв к правительству Японии недвусмысленно заявить протест против данных санкций и потребовать их немедленного снятия.
Ассоциация также призывает премьер-министра Такаити Санае выразить поддержку МУС в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, которая планируется позднее в текущем месяце. В ответ Кихара сказал, что правительство последовательно поддерживает МУС, поскольку тот обеспечивает верховенство закона. Сопредседатель ассоциации, бывший министр обороны Накатани Ген, сказал корреспондентам, что Японии необходимо исполнять свой долг и защищать МУС, поскольку Япония – страна, которая поддерживает верховенство закона. Глава управления ООН по правам человека призвал страны оперативно разработать международные правила для защиты прав человека в условиях стремительного развития искусственного интеллекта. В понедельник Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк опубликовал письмо, адресованное разработчикам ИИ и странам. Он также выступил с видеообращением. Тюрк сказал: «Мы стоим на пороге необратимых перемен, которые затронут не только нас, но и будущие поколения человечества». Он добавил, что сегодня люди почти полностью зависят от небольшого числа влиятельных компаний в принятии правильного решения по развитию ИИ на благо всего человечества. Он предупредил, что вред, причиняемый ИИ, не является гипотетическим. Он уже происходит, и это очевидно. Но Тюрк также признал, что искусственный интеллект открывает множество возможностей для прогресса человечества и что миллиарды людей уже получают от него пользу. Говоря об ИИ-агентах, которые принимают решения и действуют самостоятельно, он сказал: «Все права человека находятся под угрозой, включая право на жизнь и питание, право на неприкосновенность частной жизни, здоровье и безопасность». Тюрк также упомянул призывы сотрудников компаний, занимающихся ИИ, первых лидеров в этой области и ученых, замедлить развитие искусственного интеллекта. Он сказал, что разработчики несут ответственность за постоянное изучение влияния ИИ на права человека и за принятие мер безопасности. Тюрк также призвал страны усилить надзор и проверку компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Он призвал как государства, так и компании наметить план действий по регулированию передовых новых моделей искусственного интеллекта. Генеральные инспекторы правительства США заявляют, что операция страны против Ирана приводит к нехватке боеприпасов, а на расширение производственных мощностей потребуется значительное время. В понедельник группа сотрудников Управления генерального инспектора Министерства обороны и других ведомств составила и представила Конгрессу свой первый доклад о военных действиях в Иране. В докладе рассматривается период с апреля по конец июня. В документе говорится, что использование боеприпасов в ходе операции привело к дефициту стратегических запасов вооружений и выявило узкие места в промышленной базе, препятствующие пополнению запасов. В документе отмечается, что Министерство обороны работает над расширением производственных линий, обеспечением цепочек поставок и укреплением сотрудничества со своими союзниками. Но при этом подчеркивается, что оборонно-промышленной базе требуется значительное время для расширения производственных мощностей. В докладе говорится, что 5 истребителей и 7 самолетов-заправщиков были повреждены или уничтожены. Также уничтожено до 30 беспилотников. Сообщается, что сотни зданий и сооружений на американских базах на Ближнем Востоке получили повреждения. В документе также говорится, что американские дипломатические представительства в соседнем с Ираном Ираке подверглись более чем 600 атакам. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 29-й урок. Мы научимся говорить, что вы делали. Во второй части урока мы расскажем о Камакуре, популярном туристическом месте около Токио.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия вместе с роботом Харусан сидят в гостиной общежития. Мия делится впечатлениями от фортепианного концерта, на котором она побывала в храме города Камакура в воскресенье. Она показывает фотографии, которые сделала на концерте.
0: Послушайте диалог 29-го урока.
2: Нитиобини пиано но энсо о кики ни кимашита.
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これユウキさん。
3: ユウキさん。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия рассказывает о концерте.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: В воскресенье я была на концерте фортепианной музыки.
1: Харусан спрашивает.
3: Доу дэш така?
0: Тебе понравилось?
1: Мия отвечает.
2: Субарашката десу.
0: Было чудесно.
1: Харусан говорит.
3: Соре ва ёкатта десу не.
0: Замечательно.
1: Мия показывает фотографию пианиста.
2: Шашин о таксан торимашта.
0: Я много фотографировала.
2: Мите кудасай.
0: Посмотрите.
1: Вдруг что-то на фотографиях привлекает внимание Там.
2: А, коре, Юки-сан.
0: Ой, это же Юки-сан.
1: Электронные сенсоры Харусан заметили необычные эмоции в голосе Там, и щеки робота начинают светиться.
3: Юки-сан?
0: Юки-сан.
1: Пианист на фотографии – это Юки, тот самый друг, с которым Там хочет увидеться в Японии.
0: Кажется, сама судьба сводит их вместе. Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я ходила на фортепианный концерт.
2: Пиано но энсо о кики ни кимашита.
0: Запомните эту фразу, и вы сможете говорить, что вы делали. Давайте разберем значение этой фразы. Пиано – это пианино. Энсо – концерт или представление. А все вместе «пиано но энсо» означает «фортепианный концерт». Частица «о» после этого указывает на объект действия. «Кики ни» означает «чтобы слушать», а «икимашита» – вежливая форма глагола «ходить» – «ику» в прошедшем времени. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение «кики ни икимашита» – «ходила слушать». «Кики ни» состоит из глагола «кику» – «слушать», который в масс-форме звучит как «кикимас». Уберите «мас» и получится «кики», а затем добавьте частицу «ни», чтобы сообщить о цели действия.
1: Получается, что объяснить цель своего похода куда-то можно, убрав «мас» в масс-форме глагола и добавив к нему «ни».
0: Совершенно верно. В сегодняшней фразе целью было послушать концерт, поэтому после слов «пиано но энсо кики ни» добавьте «икимашита».
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
3: Кики ни икимашита. Пиано но энсо кики ни икимашита.
1: А теперь давайте послушаем еще один диалог о том, что кто-то сделал.
4: Кё, доко ни икимашита ка?
2: Харажуку ни фуку о кай ни икимашита.
0: Разберем фразы.
4: Кё, доко ни икимашита ка?
1: Куда ты сегодня ходила?
0: Кё – это сегодня, доко – вопросительное слово «куда», помните?
2: Харажуку ни фуку о кай ни икимашита.
1: Я ходила на Харадзюку за одеждой.
0: Квартал Харадзюку известен множеством модных магазинов. Они популярны среди молодежи, которая следит за свежими тенденциями в моде. Фуку – это одежда. «кай» образовано от глагола «покупать» – «кау». Его масс-форма – «каймас». Окончание «мас» опускается и получается «кай». В конце добавьте частицу «ни», так вы объясните цель похода на Харадзюку.
1: То есть частица «ни» используется и в Харадзюку «ни», и в Фукуо «кай-ни».
0: Верно, но по разным причинам. «Ни» в Харадзюку «ни» указывает направление, а «ни» в Фукуо «кай-ни-ику» – цель похода. Эти частицы используются в различных ситуациях. Пусть это вас не смущает.
1: А теперь повторите ответ после вопроса.
3: Кё, доку ни икимашта ка? Харадзюку ни фуку о кай ни икимашта. Харадзюку ни фуку о кай ни икимашта.
0: Давайте потренируемся на других примерах. Предположим, вы ходили есть суши. Суши – это?
3: Суши. Суши.
0: Есть – таберу. А масс-форма?
3: Табемас.
0: Опустив масс, вы получите?
3: Табе. Табе.
0: Попробуйте.
5: Суши о табе ни икимашта.
1: В сегодняшней рубрике «Шаг за шагом» мы изучим название дней недели.
0: Слушайте и повторяйте.
1: Понедельник.
3: Кецуёби.
1: Вторник.
3: Каёби.
1: Среда.
3: Суйёби.
1: Четверг.
3: Мокуёби.
1: Пятница.
3: Киньёби.
1: Суббота.
3: Доёби.
1: Воскресенье.
3: Ничиёби.
0: В нашем диалоге Мия сказала:
3: Ничиёби ни пиано но энсо о кики ни икимашта.
0: Услышали название дня недели?
1: Кажется, воскресенье.
0: Правильно. Если вы хотите указать на день недели, добавьте ни и получится ничиёби ни.
1: А теперь послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз.
2: Ничиоби ни пиано но энсо о кики ни икимашта.
4: Доу дешта ка?
2: Субарашикатта десу.
4: Соре ва йокатта десу не.
2: Шашин о таксан торимашта. Мите кудасай. А, коре Юки-сан.
4: Юки-сан?
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о Камакуре, где Мия слушала концерт.
0: Город Камакура находится примерно в часе езды на поезде от Токио. Но когда приезжаешь туда, кажется, что попадаешь совсем в другой мир. Более 800 лет назад здесь обосновалось первое правительство под руководством военачальника.
1: То есть правительство под руководством самурая?
0: Да, святилище Цуругаока Хачимангу связано с кланом феодального самурая Минамото. В городе также находится статуя великого Будды высотой 11 метров.
1: В Камакуре можно многое узнать об истории Японии.
0: Да, но кроме того, Камакура славится и прекрасными видами. Например, вы можете отправиться в поход по холмам и в разные сезоны полюбоваться цветущей сакурой, гортензиями или осенними листьями. А если захотите отдохнуть, можете заглянуть в одно из многочисленных милых кафе или пройтись по модным магазинам.
1: А еще Камакура выходит к морю, поэтому в городе есть пляж.
0: На пляже часто собираются серфингисты. Чуть дальше, по береговой линии, будет остров Эносима. Живописное место, которое было изображено на гравюре укиё-э. В Камакуре можно сесть на небольшой поезд линии Эноден и насладиться морским пейзажем по пути на Эносима. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: Оставайтесь с нами и узнаете, получится ли у там встретиться с Юки.
6: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
7: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.